0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: она, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье 986-0404. Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама. Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 7 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер умеренный восточный, северо-восточный. По области от 10 до 15 градусов со знаком плюс. В Луге и Киришах плюс 7, плюс 9. В Кингисеппе, Приозерске, Сосновом Бору плюс 11, плюс 12. В Подпорожье, Светогорске, Ладейном-Поле и Выборге плюс 13. В северной столице потеплеет до плюс 12 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Реклама. Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. Ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая.
0: Мир.
1: Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась.
0: Футбол.
1: Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят «Московская Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0.
0: Транспорт.
1: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем».
0: Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Сегодня, 7 мая, облачно с прояснениями. Преимущественно на юге региона кратковременные дожди. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. По данным Яндекс.Погоды по области от 10 до 15 градусов со знаком плюс. В Луге плюс 7, в Киришах плюс 9, в Кингисеппе и Тихвине плюс 11, в Светогорске, Выборге и Подпорожье плюс 13. В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 12 градусов тепла. Днем местами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Дорожное радио.

0: бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Погода на дорожном радио.
5: Сегодня, 7 мая, облачно с прояснениями. Преимущественно на юге региона кратковременные дожди. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. По данным Яндекс.Погоды по области, от 10 до 15 градусов со знаком «плюс». В Луге плюс 7, в Киришах плюс 9, в Кингисеппе и Тихвине плюс 11, в Светогорске, Выборге и Подпорожье плюс 13. В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 12 градусов тепла. Днем местами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Дорожное радио.

ней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история. Глоток

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

Реклама. На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам. Это как?

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг. Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 7 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер умеренный восточный, северо-восточный. По области от 10 до 15 градусов со знаком плюс. В Луге и Киришах плюс 7, плюс 9. В Кингисеппе, Приозерске, Сосновом Бору плюс 11, плюс 12. В Подпорожье, Светогорске, Ладейном-Поле и Выборге плюс 13. В северной столице потеплеет до плюс 12 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Реклама.
3: Так, ремонт в разгаре. Ламинаты потолки в уютном доме заказали. А со стенами что делать будем?
4: Обои клеить, конечно.
3: А ты видела, сколько сейчас хорошие обои в магазинах стоят?
4: В уютном доме теперь обои тоже продаются. И все с большой скидкой. Ниже цен по городу не найдем.
3: Отлично. Купим сразу на всю квартиру. И хорошо сэкономим.
4: Не будем терять время. Пойдем прямо сейчас. Город Подпорожье. Улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем с региональным материнским капиталом.
5: Оплачу новой картой.
6: Т-банк?
5: Как раз у них сим-карту оформил.
6: А биометрия?
5: Сами приезжают.
6: И переводы домой бесплатные.
7: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
8: Пока Т-блэк, переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.
9: Планируете строительство? Выбирайте Свирский арболит. Мы производим большой ассортимент арболитовых блоков по ГОСТу. Доставка по Ленобласти и Петербургу точно в срок. Идеален для строительства любых видов построек. А его доступная стоимость позволяет существенно сэкономить. Свирский арболит. Ладейное поле. Хватит мечтать. Пора строить. Звони 964-342-79-71. 964-342-79-71.
10: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос. Ипотеку получить? Поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8-813-64-30-155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8-813-65-30-150.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: дорог вокруг.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Доброе утро всем, кто в пути или только собирается в дорогу. У микрофона Александр Молчанов.
6: О главном.
5: Американский президент Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. И иранская сторона с этим согласилась.
6: Россия.
5: Мебельный рынок России может столкнуться с заградительными пошлинами. Их планируют ввести на ввоз продукции из недружественных стран. Как выяснили «Известия», эту меру уже обсудили в правительстве. Причина нововведений – снижение отечественного производства. Оно сократилось почти на 7%. По данным аналитиков, за последние годы в бюджет недружественных стран за счет поставок мебели в Россию могло уйти порядка 130 миллиардов рублей. В некоторых регионах России, в том числе в Ленобласти, выявили подсобников украинских спецслужб и сторонников терроризма. Как сообщили в ФСБ, задержания прошли в Кингисеппе, а также в Чите и Томске. По данным ведомства, подозреваемые в социальных сетях оправдали удары беспилотниками и ракетами по территории нашей страны, а также призывали к диверсиям и терактам на транспортной инфраструктуре. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
6: Строительство.
5: В Калининском районе Петербурга построят новый корпус Елизаветинской больницы за 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург». Здание появится уже на территории действующего учреждения на улице Вавиловых. Их соединят двумя переходами – надземным и подземным. По проекту в новом корпусе будет 5 этажей. На них разместят операционный блок, несколько медицинских отделений и 58 палат. Ожидается, что они смогут принять 132 пациента.
6: Транспорт.
5: Россияне в основном поддерживают параллельный импорт автомобилей. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно, еще 30% – нейтрально. 9% опрошенных признали, что такая схема им откровенно не нравится. По данным издания «За рулем», каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту.
6: Деньги.
5: Официальные курсы валют на четверг, на 7 мая. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
8: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Реклама.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
9: Я скажу тебе просто. Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
10: Подпорожье, Комсомольская 6, офис 21, 8-921-333-58-12.
11: Не знаете, где приобрести окна? Конечно, на базе «Стройматериалы». Ладейное поле, Республиканский тракт 37. Только качественный профиль «Рехау». Спешите, до 31 мая скидка 10% на заказы. Телефон 20607. Республиканский тракт 37. Все для ремонта и строительства.
12: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.

0: и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
5: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви. И каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 1177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Погода на Дорожном радио.
14: Сегодня, 7 мая, облачно с прояснениями. Преимущественно на юге региона кратковременные дожди. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. По данным Яндекс.Погоды по области, от 10 до 15 градусов со знаком «плюс». В Луге плюс 7, в Киришах плюс 9, в Кингисеппе и Тихвине плюс 11, в Светогорске, Выборге и Подпорожье плюс 13. В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 12 градусов тепла. Днем местами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
13: Дорожное радио.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси-ка новенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Погода на Дорожном радио.
3: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 7 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер умеренный восточный, северо-восточный. По области от 10 до 15 градусов со знаком плюс. В Луге и Киришах плюс 7, плюс 9. В Кингисеппе, Приозерске, Сосновом Бору плюс 11, плюс 12. В Подпорожье, Светогорске, Ладейном-Поле и Выборге плюс 13. В северной столице потеплеет до плюс 12 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Реклама.
4: Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за не мог, а кошки он себе поставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука со старой дверью проживать, не отходя ни шагу прочь, в уютном мебель заказать и всем в округе доказать, дешевле потолки, обои, ламинат вам не достать. Вздыхать и думать про себя, когда же я приду сюда?
5: Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем с региональным материнским капиталом.
6: Любите суши? В Япоше они всегда свежие и вкусные. В день рождения дарим запеченный ролл, а также три пиццы по цене двух. Маленьким гостям особый сюрприз. Макбургер, чикенбургер и картошка фри с хрустящими наггетсами. В воскресенье день шаурмы. Две купил, третью в подарок. Все акции и телефон ищите в группе в ВК «Япоше Голд Подпорожье». Приезжайте. Проспект Ленина, 28.
7: Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» предлагает высококачественные пиломатериалы по справедливой цене. В наличии и на заказ. Доска, брус, антисептированные, сухие, строганные, имитация бруса, блокхаус, вагонка, террасная и скандинавская доска, а также бытовки и садовые домики. Доставка точно в срок. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж». Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141. Опытные рыбаки, охотники и туристы знают, где в Ладейном поле, Подпорожье и Алансе все виды лодок бывают. В магазине водомоторики «Мотомарин». Лодки ПВХ, пластиковые, алюминиевые от производителей «Хантер», «Флагман», «Фрегат», «Афалина», «Вельбот», «Тактика», «Легант» с доступной доставкой по Ленинградской области. Спешите в «Мотомарин». Ладейное поле, Республиканский тракт 9, Подпорожье, Свирская 60, Аланец, Пушкина 1.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Дорожное радио желает всем доброго утра. У микрофона Александр Молчанов.
6: О главном.
5: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попытки украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8 и 9 мая. Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию в День Победы советской и российской символики. Это касается Знамени Победы, флага и герба СССР, георгиевской ленты, воинской формы советских солдат, а также военных песен. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным.
7: Санкт-Петербург.
5: В Петербурге утвердили проект нового мемориального комплекса на Пулковских высотах. Об этом сообщил Комитет по градостроительству города. Будущий мемориал посвятят участникам Ленинградской битвы. Он будет состоять из 6 аллей славы по числу фронтов, а также павильонов с музейной и интерактивной экспозицией. У входа со стороны Петербургского шоссе построят площадь Ленинградской битвы и стелу с подсветкой. Рядом создадут инфраструктуру для мероприятий. Это парковки и зоны для выставок, а сам мемориал станет филиалом музея городской скульптуры.
7: Ленинградская область.
5: В Ленинградской области продолжается программа социальной догазификации. За последнюю неделю природный газ провели уже в 365 частных домов. По данным региональных властей, всего заключено 57 983 договора на подключение, из которых 49 187 уже выполнены. Газ доведен до границы земельных участков. Работа по расширению доступа к газоснабжению продолжается. Напомним, что жители региона могут подать заявку на бесплатное подключение несколькими способами. Через сайт «Газпром газораспределения Ленобласти», в офисах организации, а также на портале единого оператора газификации и в отделениях МФЦ.
7: Транспорт.
5: Для покупки машины в 2026 году лучше выбирать весну или конец года. По весне дилерам необходимо продать все автомобили прошлого года, а в конце не уйти с машинами на следующий год. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подшеколдин.
7: Деньги.
5: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Окна лайф.

0: Ростро Велокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
1: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
0: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Реклама. Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
3: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
4: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес: Подпорожье, Кирова 7. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.
5: Опытные строители знают все преимущества арболитовых блоков, поэтому выбирают «Свирский арболит». Надежный производитель большого ассортимента блоков по ГОСТу для строительства домов, бань, хозяйственных и других построек. «Свирский арболит» сотрудничает с физическими и юридическими лицами, предлагает доступные цены и осуществляет доставку по Петербургу и Ленобласти четко в срок. Хватит мечтать, пора строить. Ищите нас в интернете. «Свирский арболит», Ладейное поле.
6: Отвлекитесь от суеты на просторной и уютной террасе вдали от городского шума. «Мой ресторан» – идеальное пространство для встречи с друзьями, свиданий с любимыми и торжественных мероприятий. Разнообразное меню, домашние лимонады, авторские коктейли. «Мой ресторан» – место вашего отдыха со вкусом. Ждем вас в Подпорожье, Кирова, 43.
7: Эти серьги мне муж купил, эти кольца мне муж купил, в русском золоте все купил.
8: Ювелирный салон «Русское золото». Роскошный выбор украшений из золота и серебра по выгодным ценам. Скидки до 50%. Суперцены при обмене ювелирных изделий.
9: Ювелирный салон «Русское золото». Ваш драгоценный выбор.
8: Адреса наших салонов: Подпорожье, Свирская 35, Ладейное поле, Ленина 14.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В

0: идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Погода на Дорожном радио.
15: Сегодня, 7 мая, облачно с прояснениями. Преимущественно на юге региона кратковременные дожди. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. По данным Яндекс.Погоды по области, от 10 до 15 градусов со знаком «плюс». В Луге плюс 7, в Киришах плюс 9, в Кингисеппе и Тихвине плюс 11, в Светогорске, Выборге и Подпорожье плюс 13. В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 12 градусов.

0: тепла. Днем местами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама. Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
1: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. Светофория, сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
2: Это как?

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Погода на Дорожном радио.
2: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 7 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер умеренный восточный, северо-восточный. По области от 10 до 15 градусов со знаком плюс. В Луге и Киришах плюс 7, плюс 9. В Кингисеппе, Приозерске, Сосновом Бору плюс 11, плюс 12. В Подпорожье, Светогорске, Ладейном-Поле и Выборге плюс 13. В северной столице потеплеет до плюс 12 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Реклама.
4: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
5: Оплачу новой картой.
6: Т-банк?
5: Как раз у них сим-карту оформил.
6: А биометрия?
5: Сами приезжают.
6: И переводы домой бесплатные.
7: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
8: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО «Т-МОП».
9: В чем преимущество импрегнированных столбов? Их стоимость в два раза ниже металлических. Изделия нетоксичны, эстетичны и менее травмоопасны. А срок службы от 20 лет. Приобретайте импрегнированные пиломатериалы в компании «Регион». Город Подпорожье, улица Промывные, 1.
10: Подробности ВКонтакте. Группа «Импрегнация пиломатериалов Подпорожье».
11: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос? Ипотеку получить? Поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. Итака, мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8-813-64-30-155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8-813-65-30-150.
12: Я скажу тебе просто... Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
13: Подпорожье, Комсомольская, 6, офис 21, 8-921-333-58-12.
14: База стройматериалы в Ладейном поле предлагает компьютерную колеровку красок. Широкий ассортимент оттенков, точное попадание в цвет. Создадим нужный оттенок для любого объема. Республиканский тракт 37. Телефон 8-813-64-20607.
15: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
16: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Александр Молчанов. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В рамках возможной мирной сделки США выдвинули Ирану условия прекратить обогащение урана на 20 лет. Об этом пишут американские СМИ. Кроме того, Вашингтон требует, чтобы Тегеран отказался и от ядерных запасов. Также США требуют ввести полный запрет на подземные ядерные работы.
3: Строительство.
4: Минимальная стоимость строительства дома под ключ в России в 2026 году 3,5-4 миллиона рублей. Это небольшое одноэтажное строение площадью от 80 до 100 квадратных метров. Об этом пишет газета.ру. Более массовый и востребованный сегмент формируется в диапазоне от 8 до 15 миллионов рублей. Речь идет о доме в 100-160 квадратов.
3: Санкт-Петербург.
4: Прогулки по экотропам в окрестностях Петербурга становятся популярными. Как сообщили в Смольном, более миллиона человек за минувший год посетили красивые места в заказниках, пейзажных парках, сосновых лесах, а также на берегах рек, озер и торфяных болот. На каждом объекте присутствуют настилы, информационные стенды и зоны для отдыха. Во время прогулки можно насладиться природой, а еще узнать больше о геологии и истории города. Добавлю, что 7 оборудованных маршрутов под Петербургом подойдут как новичкам, так и опытным туристам. В Петербурге и области за апрель 2026 года без вести пропали 299 человек. Об этом сообщает издание КП «Петербург» со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт», где подвели итоги работы за месяц. Большинство из пропавших, а это 199 человек, удалось найти живыми. Местонахождение 28 человек осталось неизвестным.
3: Транспорт.
4: Упавшие на машину тополиные почки могут испортить краску. Об этом напомнили в международной сети автосервисов «Фит-сервис». Почки содержат смолу, эфирные масла и органические кислоты, которые под солнцем разогреваются, размягчая верхний лаковый слой. Если почки уже прилипли, их необходимо смыть водой, а затем промыть участок бесконтактной пеной автошампуня. Далее в ход пойдет очиститель смол.
3: Деньги.
4: Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах. 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Реклама.
3: Пап, я вообще-то уже не маленькая. Обновите мебель в моей комнате. Хочу новый компьютерный стол и стул.
4: Дорогой, нам бы кухню новую и кровать пошире.
5: Все, решено. Пойдемте в мебельный салон «Домосед». Возьмем все в одном месте и по отличным ценам. Адрес прежний. Ладейное поле, Республиканская, 51. Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
6: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
0: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» – высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
7: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
8: Любите суши? В Япоше они всегда свежие и вкусные. В день рождения дарим запеченный ролл, а также три пиццы по цене двух. Маленьким гостям особый сюрприз. Макбургер, чикенбургер и картошка фри с хрустящими наггетсами. В воскресенье день шаурмы. Две купил, третью в подарок. Все акции и телефон ищите в группе в ВК «Япоше Голд Подпорожье». Приезжайте. Проспект Ленина, 28.
9: Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях,

0: прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 1177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13. 0+.
4: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по «Альфа-вкладу». Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио представляет.
6: Большое кино про большие машины.
7: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
8: Да жму я!
7: На газ или на тормоз?
6: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
9: Дорожное радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасен проезд на красный в Японии и почему опытный британский водитель никогда не сдаст теоретический экзамен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
0: Реклама.
4: Я так соскучилась по даче, любимому огороду. Дорогой, давай обновим нашу теплицу.
5: Хорошая идея. Закажем в уютном доме. У них большой выбор, сборка, бесплатная доставка и цены самые низкие.
4: Какую конструкцию теплицы мы выберем?
5: Есть арочные, капелька, прямостенные. Определимся при заказе.
4: Отлично, пойдем прямо сейчас. Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем для вас с 2008 года.
6: Планируете строительство? Выбирайте «Свирский арболит». Мы производим большой ассортимент арболитовых блоков по ГОСТу. Доставка по Ленобласти и Петербургу точно в срок. Идеален для строительства любых видов построек. А его доступная стоимость позволяет существенно сэкономить. «Свирский арболит». Ладейное поле. Хватит мечтать. Пора строить. Звони 964-342-79-71. 964-342-79-71.
7: Я скажу тебе просто... Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
8: Подпорожье, Комсомольская, 6, офис 21, 8 921 333 58 12.
9: Намечается праздник? Проведите его у нас и получите массу положительных эмоций. Мой ресторан – это душевное место для самых теплых встреч с друзьями, семьей или коллегами. Вас ждет высокое качество еды и обслуживания, акции и скидки в день рождения. Мой ресторан – это место, где всегда вам рады. Подпорожье, Кирова, 43.
10: Красоту на участке создать вы хотите? В магазин «Мотомарин» скорее загляните. Любую технику для сада мы предложить вам будем рады. Косилки, триммеры у нас и мотоблоки высший класс. А цены просто чудеса. Запоминайте адреса. Ладейное поле, Республиканский тракт 9, Подпорожье, Свирская, 60, Оланец, Пушкина 1, магазины «Мотомарин».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: британские сложности, японские нарушения и российские раздумья. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Опытный водитель гарантированно провалит экзамен на права. Доказали это британские ученые. Ребята реально взяли 500 водителей и поделили их по категориям. 5 лет стажа, 10 лет, 20 и больше 20. Каждому из них было предложено в добровольном порядке пройти стандартный экзамен на получение водительского удостоверения. Так вот, экзамен, который разрешает сделать несколько ошибок, не сдал вообще никто. Причем оказалось, что чем больше стаж, тем больше ошибок. В связи с этим возникает одна здравая мысль. Экзамены для новичков настолько далеки от реальной дорожной жизни, что водители, по мере накопления ими дорожного опыта, попросту забывают о пройденном когда-то этапе. Особенностью японских правил дорожного движения является то, что за любое их нарушение водителя могут лишить водительских прав. Более того, за некоторые нарушения можно легко загреметь в кутузку. Например, за проезд на красный свет дают до полугода исправительных работ. Проезду в нетрезвом виде можно даже и не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. И напоследок снова о ежегодном ритуале сезонной замены резины. Появился такой вопрос: а есть ли смысл заодно менять покрышку на 5-м, то есть запасном колесе? Ответ очень прост. Включаем голову. Если планируется использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не дергаться. Очень многие вообще прекрасно обходятся тоненькой докаткой. Однако, если путь ваш часто проходит через бездорожье, вдали от пунктов шиномонтажа, на запаске тоже должна стоять сезонная резина. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Окна лайф.

0: Реклама.
1: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный, выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
4: Не знаете, где приобрести окна? Конечно, на базе «Стройматериалы». Ладейное поле, Республиканский тракт 37. Только качественный профиль Рехау. Спешите, до 31 мая скидка 10% на заказы. Телефон 20607. Республиканский тракт 37. Все для ремонта и строительства.
5: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965 007 3141.
6: Ждете, когда золотая рыбка исполнит желание? Забудьте! В русском золоте скидки до 50% исполняют желания без волшебства. Хотите обменять старое царство на новое государство? Легко! В русском золоте. Мечтаете о серьгах, но казна не позволяет? Забирайте украшения сейчас, оплатите потом. Магазин «Русское золото», Подпорожье, Свирская, 35, Ладейное поле, Ленина, 14. Ваши сокровища стали ближе. Скидки до 50%, выгодный обмен и рассрочка. Потому что ваша история заслуживает золотого продолжения.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.

0: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
1: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
0: Добронравов, Шукшина, Быстров.
2: Нам проводник нужен.
0: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Я живу в море.
3: И я.
4: И я.
3: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
2: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на lengas.ru.
0: Реклама.
8: Где были мои глаза? Где были мои уши? Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор диванов и мебели по таким низким ценам только в магазине «Домосед»? Ты тоже не веришь? Приходи и убедись сам! Ладейное поле, Республиканская, 51. Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль для вашего дома.
9: Оплачу новой картой.
10: Т-банк?
11: Как раз у них сим-карту оформил.
10: А биометрия?
11: Сами приезжают.
9: И переводы домой бесплатные.
12: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
13: Пока Т-блэк, переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО «Т-банк» – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО «Т-моб».
14: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос. Ипотеку получить? Поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. Итака. Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8-813-64-30-155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8-813-65-30-150.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня

0: Реклама.
1: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
2: Любите суши? В Япоше они всегда свежие и вкусные. В день рождения дарим запеченный ролл, а также три пиццы по цене двух. Маленьким гостям особый сюрприз. Макбургер, чикенбургер и картошка фри с хрустящими наггетсами. В воскресенье день шаурмы. Две купил, третью в подарок. Все акции и телефон ищите в группе в ВК «Япоша Голд Подпорожье». Приезжайте. Проспект Ленина, 28.
3: Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» предлагает высококачественные пиломатериалы по справедливой цене. В наличии и на заказ доска, брус, антисептированные, сухие, строганные, имитация бруса, блокхаус, вагонка, террасная и скандинавская доска, а также бытовки и садовые домики. Доставка точно в срок. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж». Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.

0: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
1: Реклама. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, а кошки он себе поставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука со старой дверью проживать, не отходя ни шагу прочь, в уютном мебель заказать и всем в округе доказать, дешевле потолки, обои, ламинат вам не достать. Вздыхать и думать про себя, когда же я приду сюда?
2: Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем с региональным материнским капиталом.
3: Любите суши? В Япоше они всегда свежие и вкусные. В день рождения дарим запеченный ролл, а также три пиццы по цене двух. Маленьким гостям особый сюрприз. Макбургер, чикенбургер и картошка фри с хрустящими наггетсами. В воскресенье день шаурмы. Две купил, третью в подарок. Все акции и телефон ищите в группе в ВК «Япоше Голд Подпорожье». Приезжайте. Проспект Ленина, 28.
4: Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
5: Отвлекитесь от суеты на просторной и уютной террасе вдали от городского шума. Мой ресторан – идеальное пространство для встречи с друзьями, свиданий с любимыми и торжественных мероприятий. Разнообразное меню, домашние лимонады, авторские коктейли. Мой ресторан – место вашего отдыха со вкусом. Ждем вас в Подпорожье, Кирова, 43.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
7: Дорожное радио.

0: Буренкой. Буренкой.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Александр Молчанов.
1: О главном.
2: Армия обороны Израиля заявила о нанесении новых ударов по объектам движения Хизбалла в Ливане. Под удар попали 25 военных объектов. При участии военно-воздушных сил поражен один из командных центров Хизбаллы. Всего, как утверждает Сахал, уничтожено 15 боевиков. Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня. Однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана.
1: Россия.
2: В России с начала года выявили 656 финансовых пирамид. Всего за первый квартал Центробанк обнаружил почти 1500 компаний с признаками нелегальной деятельности. При этом мошенники все чаще действуют онлайн. Сейчас доступ уже ограничили более чем 7000 сомнительных сайтов. Это на треть больше, чем кварталом ранее. Обычно мошенники заманивают обещаниями легкого заработка на криптовалютах или инвестициях в искусственный интеллект. Более 70% таких проектов требуют переводы именно в криптовалюте.
1: Санкт-Петербург.
2: 500 000 кубометров воды потратили коммунальщики в этом сезоне для уборки улиц Петербурга. Об этом заявил глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко. По его словам, такие расходы превысили показатели прошлого года примерно на 100 тысяч кубометров. Причина – редкие дожди. С марта асфальт подолгу оставался сухим, поэтому для свежести дорог и воздуха потребовалось больше воды. Петриченко также отметил, что благодаря теплой погоде в этом году приведение города в порядок после зимы идет более высокими темпами.
1: Ленинградская область.
2: Почти 8 000 000 рублей переведет правительство Ленобласти школьным талантам. Это губернаторские выплаты тем, кто стал победителем или призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщил Александр Дрозденко. Так, два победителя получат 540 тысяч рублей, 8 призеров по 300 тысяч, а 32 участника олимпиады по 120 тысяч рублей.
1: Транспорт.
2: На строительной площадке будущего вестибюля станции метро «Броневая» на финишную прямую вышли работы по устройству свай. Всего их будет 166. Они необходимы для стартового котлована, пишут «Известия». С него начнется проходка эскалаторного тоннеля. Его проложит механизированный комплекс «Аврора». Ранее эту машину использовали при строительстве наклонного хода станции метро «Обводный канал», «Адмиралтейская», «Спасская» и «Горный институт». Напомню, «Броневая» войдет во второй участок Красносельско-Калининского линии. При этом всего она объединит 4 станции.
1: Деньги.
2: Курс доллара на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Это камень!

0: сетью altaprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама. В чем преимущество импрегнированных столбов? Их стоимость в два раза ниже металлических. Изделия нетоксичны, эстетичны и менее травмоопасны. А срок службы от 20 лет. Приобретайте импрегнированные пиломатериалы в компании «Регион». Город Подпорожье, улица Промывные, 1. Подробности ВКонтакте. Группа «Импрегнация пиломатериалов Подпорожье».
2: Опытные строители знают все преимущества арболитовых блоков, поэтому выбирают «Свирский арболит». Надежный производитель большого ассортимента блоков по ГОСТу для строительства домов, бань, хозяйственных и других построек. «Свирский арболит» сотрудничает с физическими и юридическими лицами, предлагает доступные цены и осуществляет доставку по Петербургу и Ленобласти четко в срок. Хватит мечтать, пора строить. Ищите нас в интернете. «Свирский арболит. Ладейное поле».
3: Не знаете, где приобрести окна? Конечно, на базе «Стройматериалы». Ладейное поле, Республиканский тракт 37. Только качественный профиль «Рехау». Спешите, до 31 мая скидка 10% на заказы. Телефон 20607. Республиканский тракт 37. Все для ремонта и строительства.
4: Эти серьги мне муж купил, эти кольца мне муж купил, в русском золоте все купил.
5: Ювелирный салон «Русское золото». Роскошный выбор украшений из золота и серебра по выгодным ценам. Скидки до 50%. Суперцены при обмене ювелирных изделий.
6: Ювелирный салон «Русское золото». Ваш драгоценный выбор.
5: Адреса наших салонов: Подпорожье, Свирская 35, Ладейное поле, Ленина 14. Опытные рыбаки, охотники и туристы знают, где в Ладейном поле, Подпорожье и Алансе все виды лодок бывают. В магазине водомоторики «Мотомарин». Лодки ПВХ, пластиковые, алюминиевые от производителей «Хантер», «Флагман», «Фрегат», «Афалина», «Вельбот», «Тактика», «Легант» с доступной доставкой по Ленинградской области. Спешите в «Мотомарин». Ладейное поле, Республиканский тракт 9, Подпорожье, Свирская 60, Аланец, Пушкина 1.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольный вам деревни действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
14: Дорожное радио. Дорожная хроника. Оперативная информация.
15: Региональное управление госавтоинспекции информирует, в связи с предстоящими праздниками 9 мая 2026 года нерабочий праздничный день для всех регистрационно-экзаменационных подразделений города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Далее по графику. 8 мая 2026 года для всех регистрационно-экзаменационных подразделений предпраздничный рабочий день. Время работы сокращается на 1 час. Специально для Дорожного радио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
3: Реклама.
4: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
3: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах. Окна лайк.

0: 47. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
1: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
2: Реклама. Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный, выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
3: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос. Ипотеку получить поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8 813 64 30 155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8 813 65 30 150.
4: База стройматериалы в Ладейном поле предлагает компьютерную колеровку красок. Широкий ассортимент оттенков, точное попадание в цвет. Создадим нужный оттенок для любого объема. Республиканский тракт 37. Телефон 8 813 64 20607.
5: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества. Заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж». Ладейное поле, Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
7: Дорожное радио.
8: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: «Поднять якорь».
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь.
3: Поехали!
5: Главное в автопутешествии – определиться, сколько ты можешь посвятить этому времени и что успеешь за него увидеть, а дальше уже детали. И желательно наметить поездку поразнообразнее, чтоб и достопримечательности, и история с архитектурой, и диковинки. Как, например, на 4-дневном автомаршруте «Северный Урал. Путешествие через века и вершины», который появился в апреле на портале путешествуем.рф. Всю его программу описывать не станем, а вот изюминки назовем. В городе Верхотурье можно посетить 3-й по размеру в России храм – Крестовоздвиженский собор. В Невьянске туристы удивятся наклонной башне Демидовых, которая имеет угол наклона больше, чем у Пизанской. А в Североуральске повстречается путникам уникальная градирня – охладительная башня, построенная из лиственницы по проекту инженера Владимира Шухова. И ко всему этому добавим еще один штрих – рецепт идеального автомобильного путешествия от АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, чтобы машина ехала как по маслу, свежесваренный кофе для отличного настроения и выгодная программа лояльности, которая за каждую поездку говорит вам спасибо бонус.
3: Едем дальше.
5: Встречают по одежке не только людей. Туристам важно, какой у отеля внешний вид. О таком первом требовании к месту размещения заявили более 55% россиян в ходе исследования компании «Artigo Development». Остальные моменты, как то транспортная доступность, условия оплаты и бронирования, услуги при отеле, опрошенные тоже считают важными, но не критически.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
7: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я так соскучилась по даче, любимому огороду. Дорогой, давай обновим нашу теплицу.
2: Хорошая идея. Закажем в уютном доме. У них большой выбор, сборка, бесплатная доставка и цены самые низкие.
1: Какую конструкцию теплицы мы выберем?
2: Есть арочные, капелька, прямостенные. Определимся при заказе.
1: Отлично, пойдем прямо сейчас. Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем для вас с 2008 года.
3: Где были мои глаза? Где были мои уши? Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор диванов и мебели по таким низким ценам только в магазине «Домосед»? Ты тоже не веришь? Приходи и убедись сам! Город Подпорожье, Красноармейская, 22. Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль для вашего дома.
4: Любите суши? В Япоше они всегда свежие и вкусные. В день рождения дарим запеченный ролл, а также три пиццы по цене двух. Маленьким гостям особый сюрприз. Макбургер, чикенбургер и картошка фри с хрустящими наггетсами. В воскресенье день шаурмы. Две купил, третью в подарок. Все акции и телефон ищите в группе в ВК «Япоше Голд Подпорожье». Приезжайте. Проспект Ленина, 28.
1: База стройматериалы в Ладейном поле предлагает компьютерную колеровку красок. Широкий ассортимент оттенков, точное попадание в цвет. Создадим нужный оттенок для любого объема. Республиканский тракт, 37. Телефон 8-813-64-206-07.
5: Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: тормоз.
1: В анимационном приключении «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о том, какой сегодня праздник. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
2: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
4: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
5: Реклама.
6: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный, выкупим любой, срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8-950-034-73-18. Выкуп авто. 8-950-034-73-18.
7: Планируете строительство? Выбирайте «Свирский арболит». Мы производим большой ассортимент арболитовых блоков по ГОСТу. Доставка по Ленобласти и Петербургу точно в срок. Идеален для строительства любых видов построек. А его доступная стоимость позволяет существенно сэкономить. «Свирский арболит». Ладейное поле. Хватит мечтать. Пора строить. Звони 964-342-79-71. 964-342-79-71.
8: Я скажу тебе просто... Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
9: Подпорожье, Комсомольская 6, офис 21, 8-921-333-58-12.
10: Красоту на участке создать вы хотите? В магазин «Мотомарин» скорее загляните. Любую технику для сада мы предложить вам будем рады. Косилки, триммеры у нас и мотоблоки высший класс. А цены просто чудеса. Запоминайте адреса. Ладейное поле, Республиканский тракт 9, Подпорожье, Свирская 60, Оланец, Пушкина 1, магазины «Мотомарин».
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью,
5: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
7: Музыкальные новости.
6: Сегодня День радио. Праздник, который объединяет нас и вас по всей стране. За каждым эфиром стоит большая команда, которая трудится, чтобы каждый день вы могли слушать актуальные новости, узнавать о важных событиях и наслаждаться душевной музыкой. Но есть и по-настоящему знаковое событие в истории Дорожного радио. Ежегодно вот уже 13 лет подряд проходит народная премия «Звезды дорожного». Радио. Это день, когда у всех желающих есть возможность увидеть любимых артистов и услышать любимые композиции. В прошлом году концерт посетили более 9 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 5 миллионов человек. На сцене свои лучшие песни исполнили «Шаман», Наташа Королева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Денис Майданов, Игорь Крутой и многие другие. Особое место занимает Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии. А в 2025 В этом году артистка получила сразу две статуэтки за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой.

0: ее коллекции уже 14 наград. Это абсолютный рекорд звезд дорожного радио. Но я уверена, этот год не станет исключением, ведь уже скоро мы объявим дату 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Начало 2026 года тоже выдалось по-настоящему грандиозным. 22 марта впервые в Москве прошел концерт «Звезды дорожного радио». В этот вечер на сцене Лайф-арены выступили Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Шаман, Валерия, Дмитрий Маликов, Олег Газманов и многие другие, подарив зрителям свои главные хиты и незабываемые эмоции, которыми они поделились за кулисами.
1: Мне кажется, классно. Давно надо было сделать. Мне кажется, это прям очень все как-то органично, логично. Площадка такая. Здесь много разных мероприятий проходит. И у меня сольные программы были, и всякие шоу разные. То есть мы к этой площадке уже тоже привыкли. И публика такая очень активная, такая очень добрая, любящая музыку. С нами зал очень понравился. Мы в зал пели хором «Маленький самолет». Очень замечательно все.
2: Эмоции, как всегда, положительные, потому что у дорожного радио публика, которая мне нравится. Видимо, я тоже ей нравлюсь, этой публике, поэтому меня приглашают и пригласили в этот раз. Было очень хорошо. Эмоции такие, что я новую песню спел, и ее хорошо приняли. Она уже крутится на дорожном радио. Песня называется «Слова – это просто ветер».
0: Ну а я хочу вас обрадовать. Уже в 2027 году мы вновь встретимся с вами в Москве на весеннем концерте «Звезды дорожного радио». Ну а я передаю слово программному директору Кириллу Сорокину.
3: Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
1: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
0: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Ладейное поле, Коммунаров, 35. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
2: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
3: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос? Ипотеку получить? Поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8-813-64-30-155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8-813-65-30-150.
4: Не знаете, где приобрести окна? Конечно, на базе «Стройматериалы». Ладейное поле, Республиканский тракт, 37. Только качественный профиль «Рехау». Спешите, до 31 мая скидка 10% на заказы. Телефон 20607. Республиканский тракт, 37. Все для ремонта и строительства.
5: Ждете, когда золотая рыбка исполнит желание? Забудьте! В русском золоте скидки до 50% исполняют желания без волшебства. Хотите обменять старое царство на новое государство? Легко! В русском золоте. Мечтаете о серьгах, но казна не позволяет? Забирайте украшения сейчас, оплатите потом. Магазин «Русское золото», Подпорожье, Свирская, 35, Ладейное поле, Ленина, 14. Ваши сокровища стали ближе. Скидки до 50%, выгодный обмен и рассрочка. Потому что ваша история заслуживает золотого продолжения.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
12: Дорожное радио. Дорожная хроника. Оперативная информация.
13: Региональное управление госавтоинспекции информирует, в связи с предстоящими праздниками 9 мая 2026 года нерабочий праздничный день для всех регистрационно-экзаменационных подразделений города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Далее по графику. 8 мая 2026 года для всех регистрационно-экзаменационных подразделений предпраздничный рабочий день. Время работы сокращается на 1 час. Специально для Дорожного радио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Подпорожье 102.9 FM. Вместе.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Реклама.
3: Так, ремонт в разгаре. Ламинаты потолки в уютном доме заказали. А со стенами что делать будем?
4: Обои клеить, конечно.
3: А ты видела, сколько сейчас хорошие обои в магазинах стоят?
4: В уютном доме теперь обои тоже продаются. И все с большой скидкой. Ниже цен по городу не найдем.
3: Отлично. Купим сразу на всю квартиру. И хорошо сэкономим.
4: Не будем терять время. Пойдем прямо сейчас. Город Подпорожье. Улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем с региональным материнским капиталом.
5: Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Подпорожье, Кирова 7. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
6: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
7: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
8: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300-232.
9: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрый сроки доставки. Особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж». Ладейное поле. Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141.
10: Намечается праздник? Проведите его у нас и получите массу положительных эмоций. Мой ресторан – это душевное место для самых теплых встреч с друзьями, семьей или коллегами. Вас ждет высокое качество еды и обслуживания, акции и скидки в день рождения. Мой ресторан – это место, где всегда вам рады. Подпорожье, Кирова, 43.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников связи с Днем радио. Глава Кабинета министров назвал радио самым удобным, надежным и доступным источником связи для миллионов людей и отметил, что российские радиостанции объединяют слушателей и хранят культурное наследие страны. Добавлю, что на Останкинской телебашне Москвы в честь Дня радио зажглась праздничная подсветка от европейской медиагруппы, а генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов подчеркнул, что для нашей большой радиосемьи и для миллионов слушателей по всей стране каждый день – это День радио. Дорожное радио поздравляет коллег и вас, дорогие слушатели. Спасибо за то, что вы с нами вместе в пути. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Джили Атлас». Начать продажи всей своей линейки автомашин «Волга» планирует в третьем квартале текущего года. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Честный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Честным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. В целом, нелегальный оборот за счет системы маркировки снизился втрое с 26% до 9%.
3: Транспорт.
4: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Пока ни одной аварии зафиксировано не было, а владельцам электрокаров Tesla не придется при этом посещать сервисные центры. Достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама.
2: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 73 18. Выкуп авто. 8 950 034 73 18.
3: В чем преимущество импрегнированных столбов? Их стоимость в два раза ниже металлических. Изделия нетоксичны, эстетичны и менее травмоопасны. А срок службы от 20 лет. Приобретайте импрегнированные пиломатериалы в компании «Регион». Город Подпорожье, улица Промывные, 1. Подробности ВКонтакте. Группа «Импрегнация пиломатериалов Подпорожье».
4: Опытные строители знают все преимущества арболитовых блоков, поэтому выбирают «Свирский арболит». Надежный производитель большого ассортимента блоков по ГОСТу для строительства домов, бань, хозяйственных и других построек. «Свирский арболит» сотрудничает с физическими и юридическими лицами, предлагает доступные цены и осуществляет доставку по Петербургу и Ленобласти четко в срок. Хватит мечтать, пора строить. Ищите нас в интернете. «Свирский арболит», Ладейное поле.
5: Любите суши? В Япоше они всегда свежие и вкусные. В день рождения дарим запеченный ролл, а также три пиццы по цене двух. Маленьким гостям особый сюрприз. Макбургер, чикенбургер и картошка фри с хрустящими наггетсами. В воскресенье день шаурмы. Две купил, третью в подарок. Все акции и телефон ищите в группе в ВК «Япоша Голд Подпорожье». Приезжайте. Проспект Ленина, 28.
6: Я скажу тебе просто... Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
7: Подпорожье, Комсомольская, 6, офис 21, 8-921-333-58-12.
8: Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» предлагает высококачественные пиломатериалы по справедливой цене. В наличии и на заказ. Доска, брус, антисептированные, сухие, строганные, имитация бруса, блокхаус, вагонка, террасная и скандинавская доска, а также бытовки и садовые домики. Доставка точно в срок. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж». Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
10: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». ОГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13. 0+.
0: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовик. За работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

Дорожное радио. Дорожное радио. Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Реклама.
3: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
4: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес: Ладейное поле, Коммунаров 35. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34-100-103-300-232.
1: Любите суши? В Япоше они всегда свежие и вкусные. В день рождения дарим запеченный ролл, а также три пиццы по цене двух. Маленьким гостям особый сюрприз. Макбургер, чикенбургер и картошка фри с хрустящими наггетсами. В воскресенье день шаурмы. Две купил, третью в подарок. Все акции и телефон ищите в группе в ВК «Япоше Голд Подпорожье». Приезжайте. Проспект Ленина, 28.
2: База «Стройматериалы» в Ладейном поле предлагает компьютерную колеровку красок. Широкий ассортимент оттенков, точное попадание в цвет. Создадим нужный оттенок для любого объема. Республиканский тракт 37. Телефон 8-813-64-206-07.
3: Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» предлагает высококачественные пиломатериалы по справедливой цене. В наличии и на заказ. Доска, брус, антисептированные, сухие, строганные, имитация бруса, блокхаус, вагонка, террасная и скандинавская доска, а также бытовки и садовые домики. Доставка точно в срок. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж». Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
4: Отвлекитесь от суеты на просторной и уютной террасе вдали от городского шума. Мой ресторан – идеальное пространство для встречи с друзьями, свиданий с любимыми и торжественных мероприятий. Разнообразное меню, домашние лимонады, авторские коктейли. Мой ресторан – место вашего отдыха со вкусом. Ждем вас в Подпорожье, Кирова, 43.
3: Опытные рыбаки, охотники и туристы знают, где в Ладейном поле, Подпорожье и Оланце все виды лодок бывают. В магазине водомоторики «Мотомарин». Лодки ПВХ, пластиковые, алюминиевые от производителей «Хантер», «Флагман», «Фрегат», «Афалина», «Вельбот», «Тактика», «Легант» с доступной доставкой по Ленинградской области. Спешите в «Мотомарин». Ладейное поле, Республиканский тракт 9, Подпорожье, Свирская 60, Оланец, Пушкина 1.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Добрый вечер всем, кто в пути. В студии Александр Молчанов.
5: О главном.
4: Американский президент Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры, сказал Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. И иранская сторона с этим согласилась.
3: Россия.
4: Мебельный рынок России может столкнуться с оградительными пошлинами. Их планируют ввести на ввоз продукции из недружественных стран. Как выяснили «Известия», эту меру уже обсудили в правительстве. Причина нововведений – снижение отечественного производства. Оно сократилось почти на 7%. По данным аналитиков, за последние годы в бюджет недружественных стран за счет поставок мебели в Россию могло уйти порядка 130 миллиардов рублей. В некоторых регионах России, в том числе в Ленобласти, выявили подсобников украинских спецслужб и сторонников терроризма. Как сообщили в ФСБ, задержания прошли в Кингисеппе, а также в Чите и Томске. По данным ведомства, подозреваемые в социальных сетях оправдали удары беспилотниками и ракетами по территории нашей страны, а также призывали к диверсиям и терактам на транспортной инфраструктуре. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
3: Строительство.
4: В Калининском районе Петербурга построят новый корпус Елизаветинской больницы за 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург». Здание появится уже на территории действующего учреждения на улице Вавиловых. Их соединят двумя переходами – надземным и подземным. По проекту в новом корпусе будет 5 этажей. На них разместят операционный блок, несколько медицинских отделений и 58 палат. Ожидается, что они смогут принять 132 пациента.
3: Транспорт.
4: Россияне в основном поддерживают параллельный импорт автомобилей. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно, еще 30% – нейтрально. 9% опрошенных признали, что такая схема им откровенно не нравится. По данным издания «За рулем», каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту.
3: Деньги.
4: Официальные курсы валют на четверг, на 7 мая. Доллар – 75 рублей 22 копейки, евро – 88 рублей 6 копеек. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на lengas.ru.
8: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
0: Реклама.
9: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
10: Оплачу новой картой.
11: Т-банк?
10: Как раз у них сим-карту оформил.
11: А биометрия?
10: Сами приезжают.
11: И переводы домой бесплатные.
12: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
13: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.
14: Планируете строительство? Выбирайте Свирский арболит. Мы производим большой ассортимент арболитовых блоков по ГОСТу. Доставка по Ленобласти и Петербургу точно в срок. Идеален для строительства любых видов построек. А его доступная стоимость позволяет существенно сэкономить. Свирский арболит. Ладейное поле. Хватит мечтать. Расстроить. Звони 964-342-79-71. 964-342-79-71.
15: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос. Ипотеку получить? Поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8 813 64 30 155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8 813 65 30 150.
16: Эти серьги мне муж купил, эти кольца мне муж купил, в русском золоте все купил.
17: Ювелирный салон «Русское золото». Роскошный выбор украшений из золота и серебра по выгодным ценам. Скидки до 50%. Суперцены при обмене ювелирных изделий.
18: Ювелирный салон «Русское золото». Ваш драгоценный выбор.
17: Адреса наших салонов. Подпорожье, Свирская, 35. Ладейное поле, Ленина, 14.
19: Красоту на участке создать вы хотите? В магазин «Мотомарин» скорее загляните. Любую технику для сада мы предложить вам будем рады. Косилки, триммеры у нас и мотоблоки в высший класс. А цены просто чудеса. Запоминайте адреса. Ладейное поле. Республиканский тракт 9. Подпорожье, Свирская, 60. Оланец, Пушкина, 1. Магазины «Мотомарин».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио. Звук поставим.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях, удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
14: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
13: Я иду в «Кари», а вы?
14: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», Кугарина, 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-00+.
15: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум и

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
3: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001. От 11 сентября 2025 года.
4: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
5: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
6: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
5: или по телефону +7 812 326 29 29.
6: +7 812 326 29 29.
7: Сейчас в северной столице плюс 10, малооблачно. Ветер слабый северо-восточный. Атмосферное давление в пределах нормы. По области плюс 7, плюс 12. В Луге, Тихвине и Киришах плюс 6, плюс 7. В Подпорожье, Кингисеппе и Ладейном-Поле плюс 9, плюс 10. В Выборге и Светогорске плюс 11. В пятницу в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Реклама.
8: Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за не мог, а кошки он себе поставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука со старой дверью проживать, не отходя ни шагу прочь, в уютном мебель заказать. И всем в округе доказать, дешевле потолки, обои, ламинат вам не достать. Вздыхать и думать про себя, когда же я приду сюда?
9: Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем с региональным материнским капиталом.
10: В чем преимущество импрегнированных столбов? Их стоимость в два раза ниже металлических. Изделия нетоксичны, эстетичны и менее травмоопасны. А срок службы от 20 лет. Приобретайте импрегнированные пиломатериалы в компании «Регион». Город Подпорожье, улица Промывные, 1.
11: Подробности ВКонтакте. Группа «Импрегнация пиломатериалов Подпорожье».
12: Опытные строители знают все преимущества арболитовых блоков, поэтому выбирают «Свирский арболит». Надежный производитель большого ассортимента блоков по ГОСТу для строительства домов, бань, хозяйственных и других построек. «Свирский арболит» сотрудничает с физическими и юридическими лицами, предлагает доступные цены и осуществляет доставку по Петербургу и Ленобласти четко в срок. Хватит мечтать, пора строить. Ищите нас в интернете. «Свирский арболит», Ладейное поле.
13: Я скажу тебе просто... Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
14: Подпорожье, Комсомольская, 6, офис 21, 8-921-333-58-12.
15: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141.
16: Намечается праздник? Проведите его у нас и получите массу положительных эмоций. Мой ресторан – это душевное место для самых теплых встреч с друзьями, семьей или коллегами. Вас ждет высокое качество еды и обслуживания, акции и скидки в день рождения. Мой ресторан – это место, где всегда вам рады. Подпорожье, Кирова, 43.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье.
17: 916-986-0404.
18: Дорожное радио.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
3: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Добрый вечер. У микрофона Александр Молчанов.
3: О главном.
4: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попытки украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8 и 9 мая. Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию в День Победы советской и российской символики. Это касается Знамени Победы, флага и герба СССР, георгиевской ленты, воинской формы советских солдат, а также военных песен. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным.
3: Санкт-Петербург.
4: В Петербурге утвердили проект нового мемориального комплекса на Пулковских высотах. Об этом сообщил Комитет по градостроительству города. Будущий мемориал посвятят участникам Ленинградской битвы. Он будет состоять из 6 аллей славы по числу фронтов, а также павильонов с музейной и интерактивной экспозицией. У входа со стороны Петербургского шоссе построят площадь Ленинградской битвы и стелу с подсветкой. Рядом создадут инфраструктуру для мероприятий. Это парковки и зоны для выставок, а сам мемориал станет филиалом Музея городской скульптуры.
3: Национальный проект.
4: В Ленинградской области продолжается программа социальной догазификации. За последнюю неделю природный газ провели уже в 365 частных домов. По данным региональных властей, всего заключено 57 983 договора на подключение, из которых 49 187 уже выполнены. Газ доведен до границы земельных участков. Работа по расширению доступа к газоснабжению продолжается. Напомним, что жители региона могут подать заявку на бесплатное подключение несколькими способами. Через сайт «Газпром газораспределения Ленобласти», в офисах организации, а также на портале единого оператора газификации и в отделениях МФЦ.
3: Транспорт.
4: Для покупки машины в 2026 году лучше выбирать весну или конец года. По весне дилерам необходимо продать все автомобили прошлого года, а в конце не уйти с машинами на следующий год. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подшеколдин.
3: Деньги.
4: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
2: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес. Подпорожье, Кирова 7. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.
3: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе... В Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
5: Любите суши? В Япоше они всегда свежие и вкусные. В день рождения дарим запеченный ролл, а также три пиццы по цене двух. Маленьким гостям особый сюрприз. Макбургер, чикенбургер и картошка фри с хрустящими наггетсами. В воскресенье день шаурмы. Две купил, третью в подарок. Все акции и телефон ищите в группе в ВК «Япоше Голд Подпорожье». Приезжайте. Проспект Ленина, 28.
6: Не знаете, где приобрести окна? Конечно, на базе «Стройматериалы». Ладейное поле, Республиканский тракт 37. Только качественный профиль «Рехау». Спешите, до 31 мая скидка 10% на заказы. Телефон 20607. Республиканский тракт 37. Все для ремонта и строительства.
7: Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
8: Ждете, когда золотая рыбка исполнит желание? Забудьте! В русском золоте скидки до 50% исполняют желания без волшебства. Хотите обменять старое царство на новое государство? Легко! В русском золоте. Мечтаете о серьгах, но казна не позволяет? Забирайте украшения сейчас, оплатите потом. Магазин «Русское золото», Подпорожье, Свирская, 35, Ладейное поле, Ленина, 14. Ваши сокровища стали ближе. Скидки до 50%, выгодный обмен и рассрочка. Потому что ваша история заслуживает золотого продолжения.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
10: Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители.

0: руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-0+.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио представляет.
16: Большое кино про большие машины.
17: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
18: Дожму я!
17: На газ или на тормоз?
16: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Погода на дорожном радио.
20: О погоде в Петербурге и Ленинградской области. Сейчас в регионе малооблачно. Температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра, 8 мая, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный. Давление будет повышаться. Дорожное радио вместе в пути.
19: Дорожное радио. Дорожная хроника. Оперативная информация.
18: Ленинградской области.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

0: Реклама.
1: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Погода на Дорожном радио.
2: Сейчас в северной столице плюс 10, малооблачно. Ветер слабый северо-восточный. Атмосферное давление в пределах нормы. По области плюс 7, плюс 12. В Луге, Тихвине и Киришах плюс 6, плюс 7. В Подпорожье, Кингисеппе и Ладыном поле плюс 9, плюс 10. В Выборге и Светогорске плюс 11. В пятницу в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Реклама.
4: Пап, я вообще-то уже не маленькая. Обновите мебель в моей комнате. Хочу новый компьютерный стол и стул.
5: Дорогой, нам бы кухню новую и кровать пошире.
6: Все, решено. Пойдемте в мебельный салон «Домосед». Возьмем все в одном месте и по отличным ценам. Адрес прежний. Ладейное поле, Республиканская, 51. Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
7: Эти серьги мне муж купил, эти кольца мне муж купил, в русском золоте все купил.
8: Ювелирный салон «Русское золото». Роскошный выбор украшений из золота и серебра по выгодным ценам. Скидки до 50%. Суперцены при обмене ювелирных изделий.
9: Ювелирный салон «Русское золото». Ваш драгоценный выбор.
8: Адреса наших салонов: Подпорожье, Свирская, 35, Ладейное поле, Ленина, 14.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
5: О главном.
4: Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новой технологией смогут воспользоваться в шереметьевском терминале Б пассажиры рейса от Москвы до Санкт-Петербурга. Международный олимпийский комитет вернул полноценный статус Белоруссии на международных соревнованиях. Исполком этой организации отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь они вновь смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, как в индивидуальных, так и командных видах спорта, а не в статусе нейтральных атлетов. При этом для российских спортсменов Международный олимпийский комитет ограничения пока сохранил. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.
3: Транспорт.
4: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Владельцам электрокаров Tesla не придется посещать сервисные центры. Для исправления ошибки достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше 1 миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
2: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Окна

0: 47.
1: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама.
3: Я так соскучилась по даче, любимому огороду. Дорогой, давай обновим нашу теплицу.
4: Хорошая идея. Закажем в уютном доме. У них большой выбор, сборка, бесплатная доставка и цены самые низкие.
3: Какую конструкцию теплицы мы выберем?
4: Есть арочные, капелька, прямостенные. Определимся при заказе.
3: Отлично, пойдем прямо сейчас. Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем для вас с 2008 года.
5: Любите суши? В Япоше они всегда свежие и вкусные. В день рождения дарим запеченный ролл, а также три пиццы по цене двух. Маленьким гостям особый сюрприз. Макбургер, чикенбургер и картошка фри с хрустящими наггетсами. В воскресенье день шаурмы. Две купил, третью в подарок. Все акции и телефон ищите в группе в ВК «Япоша Голд Подпорожье». Приезжайте! Проспект Ленина, 28.
6: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
5: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
5: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Погода на Дорожном радио.
15: О погоде в Петербурге и Ленинградской области. Сейчас в регионе малооблачно. Температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра, 8 мая, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный. Давление будет повышаться. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.